Лашу десь ромали шаворале, а десь жоя тайко дозначи тумару май драго шаворенго програмо Радио Романо. Теми консим туменца десь анда студио сим у Адам Парно Шопе. А десь шуне на трин.